0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. Радио Хит FM.

0: стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Кофе не только обладает бодрящим эффектом, но еще и полезен для здоровья сердца. Однако на этом его интересные свойства не заканчиваются. Теперь ученые рассказали о том, что кофе может спровоцировать человека на внезапные покупки. Просто так, для удовольствия. В основном это оборудование для массажа, всевозможные ароматы, свечи или декоративные предметы. А еще под действием кофеина люди часто бронируют романтические путешествия, потому что человек чувствует себя более активным и восприимчивым к эстетическим качествам товара. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: показывает опыт, и здесь важно учитывать массу факторов. И это не только обилие мошенников, пытающихся завладеть данными пользователей. Так, представители одного из популярных ресурсов поделились статистикой тревожных сигналов, которые чаще всего считывают россияне в потенциальных партнерах после первого свидания. Это рассказы о бывших, жалобы на жизнь и, конечно же, обсуждение доходов. И мужчины, и женщины в основном считают такие темы не слишком подходящими для старта. Зато большинство отмечало важность общей атмосферы во время общения. Если все прошло легко, то можно задумываться и о новой встрече. Важный момент. Перед свиданием почти четверть пользователей проверяет данные объекта симпатии через соцсети, поэтому стоит привести их в порядок. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая?

0: Откуда берется гром?
1: Ну?
0: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Недостаток белка в вашем рационе не только ускоряет потерю мышечной массы, но и влияет на качество жизни в пожилом возрасте. К такому выводу пришла группа международных ученых, которая проанализировала данные 40 тысяч жителей старше 50 лет. Выяснилось, что люди, которые в более молодом возрасте редко употребляли продукты, богатые белком, чаще остальных сталкиваются с возрастным снижением физической функции. Допустим, они испытывают трудности при ходьбе на небольшие расстояния или при выполнении повседневных задач. Именно поэтому медики призывают заботиться о своем здоровье еще в молодости и регулярно употреблять в пищу продукты, обогащенные белком, которые позволят сохранить вашу физическую активность в более старшем возрасте. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: дискографии главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
1: Первое место.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: О пользе кофе для здоровья сказано уже многое, особенно после того, как ученые реабилитировали его для сердечников. Однако принято считать, что употребление этого напитка может негативно сказываться на качестве сна, что совсем недавно опровергли исследователи из Швеции. Они проанализировали данные более 30 тысяч добровольцев, сообщавших о количестве выпитого кофе, времени и качестве сна, а также о своей дневной активности. Взаимосвязи они не обнаружили, поэтому сделали вывод. Кофе хоть и блокирует сигналы усталости, но все же не влияет на засыпание и качество сна кардинально. А еще наш мозг адаптируется к действию кофеина, и со временем бодрящий эффект от него может снизиться. Но в любом случае чувство меры никогда не повредит. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будить Алиш». И вот оно, радио Хит ФМ. Каждое ухо с утра пораньше.
1: Здравствуйте. Доброе утро всем. Адамов, вот ты не знаешь, а я вчера целый день про тебя думала. И все утро, пока вот ты был на Марсе, добывал деньги для нашего лайтового понедельника следующего, я всем слушателям рассказала, какая у тебя была особая миссия.
0: А я слышал.
1: Слышал?
0: Я утром проснулся на Марсе. Ни человек, ни дух.
1: Вот, никого.
0: Гусеничка ползла. Я такой, так, иди сюда. Где да. у тебя радиоприемник? Она говорит, вот там. Я включил, а там такой лайтовый понедельник.
1: Так скажи мне, главное, деньги-то ты в итоге привез? Или ты как это, на рыбалку?
0: Я гусеничку принес, но она высохла.
1: Все понятно. Ну ладно, мы рады, что Адамов вернулся. Все, у нас вторник начинается, 14 июля. Какой план на этот час?
0: План на этот час шикарнейший. Значит, во-первых, поговорим про удаленку. Тут интересное, ну как интересное, оно... Ну, скажем так, резонансные исследования провели и выяснили, почему руководители не любят удаленку. Вот. А еще расскажу вам про теквали или теквали. Сейчас что? Вот изучаю. Новое слово для себя открыл тоже только что. Это новый вид спорта.
1: Да?
0: Абсолютно.
1: А мне понравится?
0: Я не... Да тебе все, что бредовое, нравится, поэтому ты... бег же тебе нравится, вот, значит, все понравится.
1: Бег...
0: Вот.
1: Ну, ты вообще, ты сейчас прям по краю ходишь.
0: Да, ты бегаешь.
1: Да-да-да.
0: Двигай лопас в этом часе будет, наша физкульт-минутка, так что не упустите возможность позаниматься. Ну и IQ Battle, игрушка, в которой мы разыграем крутые призы от радио Хит FM.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: радио Хит FM.
1: 7.08 в Москве. Всем приветики.
2: Ученые нашли неожиданную причину, почему некоторые начальники не любят удаленку.
1: Неожиданно.
2: Да. Ну как ты думаешь, почему?
1: Вот даже не буду предполагать.
2: Первый в голову какая мысль идет. Вот почему боссы не любят, чтобы...
1: Что не дописаться до людей.
2: Ну, то есть ты...
1: Надо в моменте решить вопрос.
2: Продуктивность, да?
1: Да.
2: Вот это, кстати, один из пунктов продуктивность. Вот. И еще они указывали любовь к живому общению. Типа, мы зовем их, потому что мы знаем, что они любят живое общение.
1: Да?
2: Но на самом деле, начальникам, которым важно контролировать все и чувствовать свою власть, сложнее делать это, когда сотрудники работают дома. Поэтому они чаще требуют вернуть всех в офис, командовать неким. Тараканы одни в офисе.
1: Я согласна.
2: И сыр в холодильнике.
1: Я вообще против удаленки. Мне это очень не нравится.
2: Я раньше был против удаленки, категорически. А сейчас я понимаю, насколько это классно.
1: Но в нашей профессии это невозможно.
2: Не, ну в нашей, да, согласен. Но
1: хотя
2: все.
1: И, ну, только вот если в записи что-то делать. А вот прямой эфир невозможен.
2: Но и то в шкафу придется записывать.
1: Это да, звук-то какой будет.
2: Да.
1: Собаки лают,
2: в общем,
1: ветра.
2: Руководители, им просто неким управлять, поэтому они требуют всех возвращать. И я подумал, а надо ли вообще возвращаться в работу, где руководитель хочет всеми командовать? Потому что как бы, ну, это же первый звоночек. Как будто
1: бы. А я тебе с другой стороны скажу. Если сотрудник не хочет возвращаться на работу...
2: Так.
1: Какой он сотрудник?
2: Да незаменимых не бывает.
1: Да.
2: Это знаешь, это есть такая, я видел мемасик, где, знаешь, незаменимых людей, когда человек говорит, незаменимых людей не бывает. Ты такой, окей, уходишь в отпуск, ты всем нужен сразу, без тебя никак, там все стоит.
0: На радио Хит FM. Реклама.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы

0: Говорим «до свидули».
1: Нет, мы говорим «привет». Мы готовы к суперактивной зарядке. Называется упражнение сегодняшнее «Малибу». Будете представлять, что вы спасатель Малибу. Лягте на спинку, руки за голову, да? Возьмите фитбот, огромный мягкий мяч, и зажмите его стопами. Вот прям вот зажмите и держите наверху, на весу. Далее начинаем скручиваться, ноги не опускаем.
0: Вопросик из зала, пожалуйста. Артем Адамов, Москва, хочет задать. Ты 42 годика.
1: Да.
0: Причем здесь Малибу и где здесь пляж? Ну, кроме того, что ты лежишь в Москве и, судя по всему,
1: ты
0: на улице мрачно.
1: Ты не обращай внимания на то, что ты видишь сейчас на экране. Ты просто фантазируй, закрывай глаза.
0: Так если я закрою глаза, я ничего не пойму вообще, что происходит.
1: Понимаешь, у тебя в ногах спасательный мяч, если что.
0: Это спасательный мяч?
1: Мы же фантазируем.
0: Ну, в каком мире?
1: Бросаем в море.
0: Человек тонет. Да еще и поиграть. Руки вот достал. Волейбол он хочет играть. А не тонет он. Ты так себе представляешь, спасатели Малибу?
1: Нет, зато красивые.
0: Почему-то я представил, если бы ты была спасателем вот в твоем стиле, то ты бы просто вот это все делала бы, кидала мяч, еще бы музыку вот это играла. Помнишь, был такой скетч-шоу «Деревня дураков»? Усатый и моряк такой клоун. Примерно так бы это и выглядело.
1: Взял, все испортил. У меня такая картинка на пляже нарисовалась.
0: Так где пляж-то? Здесь просто какой-то большой глаз в ногах. И ты в леопарде. Там Памела Андерсон скажет, что ты себе позволяешь. Заходите в Messenger Max, в группу Hit FM, посмотрите, как делать упражнение Малибу. Вот. Ну и также можно посмотреть, что в нашей группе Hit FM ВКонтакте.
1: Зарядка начинается.
2: Игорь Лопес на Хит FM.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 19, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 25 градусов тепла, ну а вечером будет комфортно, облачно и где-то плюс 19.
2: Реклама. Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
7: Твой номер один, только он. Дима Билан.
8: Номер один.
7: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор – компания «Артлайф». 6+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
0: Хит-ФМ.

0: А вот скажи мне, у тебя нет ощущения, что голос Кайзы здесь звучит как Кали Минок?
1: Ну, есть, похоже.
0: Есть. Я просто был на концерте Кайзы как-то раз, вот, и у меня было ощущение...
1: Кайли Минок?
0: Не-не-не, она с Риторой выступала. На разогреве Риторы. Вот, и было ощущение, что... Я даже тогда обратил внимание, что это прям как Кайли... Она еще тоже невысокая, вот. Но они разные визуально.
1: Все друг друга копируют.
0: Но голос у них вот в этой песне мне больше нравится.
1: Да, очень классный, и яркий, и прикольный. И много чего можно сделать под такие треки.
0: Ну, например, выиграть все призы от Радиохита.
1: Да,
0: давайте,
1: вообще,
0: ребят, постараемся сделать это с утра пораньше. Мы готовимся к игре IQ Battle. Как обычно, по традиции, ждем ваши звонки. Уже сейчас можно звонить к нам в студию. Номер прямого эфира тот же, звездочка 107.4. Звоните. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Все звонки абсолютно бесплатные. Еще раз напомню цифры. Звездочка 107.4. Играем с первым и со вторым дозвонившимся.

0: сейчас роса такая легкая, утречка, и ты такая...
1: Роса,
0: роса. Вот, играет эта песня, Let Me Be, и ты такой, да-да-да-да-да-да. И тут звонит телефон, ты такой, алло. И говорит, Hit FM играть будем? Такой, да,
1: да,
0: играем.
1: Будем.
0: Вот, ребята, звоните, будем играть в IQ Battle. Вот к чему я. Звездочка 107.4, короткий номер для звонков с мобильных. Ждем.

Вот под этот трек, знаешь, хорошо выйти на балкончик, у тебя должна чашечка кофе быть в руке. Мизинчик оттопырен обязательно. Вот, ты в халате, ну, либо просто в домашнем, вот, но обязательно в чем-то, вот. И ты стоишь, вот именно как

0: 7:31
1: в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи две герцогини. Одна из Ангарска. Зовут ее Оксана. Оксаночка, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ой, я прям по голосу, как будто ты только проснулась.
3: Да, ну, нет.
2: Нет.
3: Уже сделала заряд.
1: А, ну вообще Ангарск, там уже у вас обед уже, да, сейчас близится к этому.
2: Оксана молодец, она уже сделала с нами зарядку.
1: Прекрасно, Оксаночка, ты золото просто. Против тебя будет играть Настя из Оренбурга. Настя, привет.
2: Доброе.
4: Привет, привет, всем доброе утро.
1: Настюш, вот скажи мне, пожалуйста, твоя самая любимая пицца какая?
4: Моя самая любимая пицца — это просто сыр и колбаска на бездрожжевом тоненьком тесте.
1: А я думал, сейчас скажут, без теста.
2: То есть домашняя, которую ты сама приготовила?
4: Конечно, это самое вкусное.
1: Настюш, смотри, это прекрасно. Я разделяю твои потребности и вкусовые этюды. Вот, выключай только радиоприемник. И знаешь, как я стесняюсь, когда я слышу себя же там.
2: Да-да-да, он уже покраснел. Вот. Итак, дорогие девушки, правила игры. Каждый из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Ну, давайте делиться. Давайте, я в Ангарск, ты в Оренбург.
2: Вот, хорошо, мне нравится.
1: Оксаночка. Ласточка моя.
3: Да-да-да.
1: Значит, смотри, что может быть золотым? Поехали.
3: А, золотые украшения, золотой костюм, золотые туфли, золотое солнце.
2: Кольцо.
1: Руки.
3: Кольцо, да, я украшения сказала.
1: Очки.
3: Очки золотые.
2: Солнце.
3: Да все что угодно. Все
1: надо
3: золотое.
1: Перечислять, а не все что угодно. Творог сейчас стоит как золото. Огурцы в конце. Бензин в конце концов да. Золотой.
3: Золотые цены.
2: Вот. Листья.
1: Листья золотые. Ладно, хорошо. Вымпел. Зуб.
2: Подожди. Тебя сейчас что пошло? Откуда это?
1: Где-то в чертогах достал слово вымпел.
2: Так, расскажи, я уже забыла, что это вообще.
1: Это такая треугольная тряпочка с чем-то важным. Ее вешают на куда?
2: Ничего себе.
1: На КамАЗ.
2: Так, сколько ответов?
1: 13 ответов.
2: О, Оксана старалась. Хотела все объединить в несколько ответов.
1: Мне очень понравилась тактика Оксаны, назвав несколько ответов. Вообще в

0: все может быть. И остановиться готова была.
1: Да-да-да, ну ладно. А теперь играем мы с Настей. Настя готова? Вот твой вопрос. С чем бывает... Ой, а Настя убежала.
0: Да, она поняла, что проиграла. Так что техническая победа за Оксаной. Оксаночка, поздравляем тебя. Дарим тебе нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Вот теперь у тебя будет большая компания, с которой ты будешь играть, вспоминать нас. Ну и, конечно, говорить, а вот они еще и шутили надо мной.
1: А Настя что ж поделать? Настя упорхнула.
0: Ну, всякое бывает. Может быть, со связью что-то. Настя, обязательно звони нам еще, мы тебе всегда рады.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
11: В ленте.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
13: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 7.45 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
1: Так воли. Ну, давайте на О оставить ударение. Так воли, так лучше.
0: Изба.
1: Как пельмени, как бы.
0: Дальше продолжаем. Слова
1: если
0: играем.
1: Так воли еще можно назвать. Не, игра называется так воли, вот или так воли. Суть в чем? А, вот есть же падл, твой любимый, который ты не играешь. Вот. А это же как? Бадминтон и теннис почти, да, вместе.
0: Ну, да.
1: Гибрид. Ага. Это такой же вид спорта, тоже гибридный, только смесь настольного тенниса и волейбола. То есть вы играет 4 человека.
0: Ого.
1: Стол специальный, ага. Типа волейбольного этого для пинг-понга. Вот. Два с одной стороны, два с другой. Подается мяч. И мяч, чтобы попасть на команду дальше, он как в пинг-понге, должен об стол удариться.
0: Да. А волейбол-то при чем здесь? Да
1: потому что вы как волейбол вот так пинаете его через голову.
0: А-а-а.
1: И мяч волейбольный тоже, соответственно.
0: Так. То есть, ну ты это на земле играешь? Не на столе?
1: В космосе.
0: А, понятно. Сложно представить. Еще
1: водное поло, потому что вот в воде вы играете. Смотри, объясняю, стоит стол для тенниса настольного, представь себе, да?
0: Ну.
1: Я не буду сейчас про особенности его говорить, просто стол. Вот две команды, мальчики и девочки с одной стороны, ой, точнее, ты и девочка какая-нибудь, я и еще парень с другой стороны. Подается мяч, как в волейболе, подкидывается вверх, бьется ладонью.
0: Мы на столе.
1: Мы с двух...
0: В
1: теннис настольный не на столе же играют.
0: Кто
1: вот
0: знает.
1: И я бью мяч так, чтобы он отрикошетил от стола и полетел в вашу команду.
0: То есть
1: и
0: без ты ракеток.
1: Слава богу, да. Без...
0: Фух.
1: Играют вот этими, когда матрас выбивают, вот этими штуками надо играть.
0: Ну, любопытная игра, я думаю, мне понравилось.
1: Тебе надо просто зайти, и вам тоже, друзья, советую зайти в мессенджер Макс, у нас есть там группа Hit FM, я залил, как это видео, как это выглядит, вот. Мне почему-то кажется, что я это где-то уже видел, но это очень интересная история.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Бонжур, здрасте, мордасти.
3: Доброе утро всем. Сегодня очень прикольные праздники. Вот один из них, я считаю, что нужно отмечать почаще. Праздник хаоса и беспорядка.
2: Это вообще мой образ жизни.
3: Но я не про вот это, что вот мусор повсюду. Я, наверное, про то, что вот когда человек, он творческий, он что-то делает, он что-то создает, он имеет право на хаос и беспорядок.
2: Я даже могу объяснить, почему мы так делаем. Но. Потому что вот когда в моменте, когда я бросаю шорты на, не знаю, телевизор, у меня нет времени убирать их, потому что мне пришла муза, а ее спугнуть могут мои шорты.
3: Позвонила в дверь, пришла.
2: Нет, это другое, это доставка. Вот, муз, доставка муз. А это другое, потому что, ну правда, ты сидишь в моменте, происходит что-то.
3: Я согласна. Просто вот есть такие, которые очень помешаны как раз на порядке и вот на всем на этом. И мне кажется, когда они вот слишком зациклены на этом процессе, они уходят от чего-то другого, интересного и увлекательного.
2: А мне прям уживаются два вот этих человека в голове. Один такой беспорядок устраивает, другой говорит: Адамов, так нельзя жить.
3: Да, я тоже согласна. Что в этом часе у нас?
2: Кстати, вот в тему поговорим о безделье. Угу. Вот, а еще пошаманим немного.
3: О, все как мы любим.
2: Вот. А в этом часе еще будет самое, конечно, важное. Это «Мне голосовым проще». Наша любимая игра с вашими шикарными голосовыми сообщениями. Что это такое? Вам нужно сейчас уже, прямо сию секунду, зайти в мессенджер Макс, в группу Hit FM. Там есть задание. Вот, его надо выполнить, отправив нам голосовое сообщение в личку. То есть там все есть, все рассказано. На кону шикарный подарок от Рада. Что я скрываю? Фирменный, обалденный, мощный пауэрбэнк радио Hit FM.
3: Очень скоро отдадим его кому-то из вас.
2: Совершенно верно. Все подробности в Максе в группе Hit FM.
3: Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: 8.08 в Москве. Всем приветики.
1: Бездельничать очень, да, вот надо так говорить, не очень, а очень полезно для здоровья, утверждают психологи. Вот так вот.
0: Когда человек... Психологи-бездельники.
1: Нет. Когда человек лежит без дела на диване или просто смотрит в стену, мозг занимается внутренней ревизией, перерабатывает эмоции, сортирует воспоминания. Без этого наступает просто такая перегрузка мозга. А вот он так, вот, видишь, пожалуйста, все почистил.
0: Ну, может быть, и правда, иногда надо.
1: В смысле, может быть.
0: А сколько времени нужно бездельничать, чтобы это улучшить
1: состояние? Смотри, я могу бездельничать сутками, потому что у меня очень тяжелая жизнь. Ну, во-первых, я с тобой работаю, а это отдельный вид.
0: А где ты время находишь бездельничать?
1: Вот, когда выходные, когда ты мне не пишешь, я перезагружаюсь как раз.
0: А я-то думаю, почему он такое время счастливый в понедельник?
1: Вот, потому что мозг очистился от всего ненужного, вот, которое получил за неделю.
0: И ты готов снова получать это все.
1: На самом деле, я уже много раз замечал, что... Это сейчас я без шуток рассказываю серьезно. Я много раз замечал, что когда я поленюсь там один день, прям реально такой... Дела подождут. И я такой взял приставочку, FIFA, пошел за Манчестер Юнайтед раскатывать ЦСКА, например, там, или что-то еще. Вот. И ты играешь в приставку просто там элементарно, или просто ты лежишь в телефоне, да, желательно не трогать телефон. Фильм какой-то посмотрел, книжку почитал. Вот. Действительно, мозг перезагружается, правда. И потом ты со свежей головой такой, так, ну, пора в путь.
0: Вот, пора покорять эти вершины.
1: С Марса же я вернулся. Я на Марс от тебя улетел.
0: На вот, сутки.
1: На сутки вот вернулся. Видишь, смотри, какой счастливый.
0: Вообще.
1: Так что, ребята,
0: почаще надо уезжать.
1: На самом деле, искренне желаю вам всем познать вот этот дзен безделье.
2: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
9: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит ФМ.
2: Вы просили, и он вернулся.
1: Кто?
2: Месье Артем Филяй Мадамов.
1: Мы так и знали. Ура!
2: Когда он уедет? Значит, сегодня обсуждаем вот что.
1: Он сдержался.
2: Неверное ожидание, которое рушит отношения. Итак, поехали. Первое, самое, конечно, популярное, это когда он или она считает, что вторая половинка должна читать мысли. То есть вот проблема в этом. Ждать, что партнер сам догадается о ваших желаниях, это странно, вот честно. Даже близкие люди не телепаты. Вот просто говорите прямо. Мне важно, чтобы ты сходил за хлебом, например.
1: Мне очень хочется, чтобы ты каждый день готовил.
2: Да, ну типа это
1: для
2: сейчас...
1: Для меня.
2: Это ты мне говоришь?
1: Да.
2: Или в космос?
1: Тебе.
2: Я не...
1: Так, я прямо тебе все говорю, без намеков.
2: Идем дальше. Второй пункт. Любовь – это постоянная страсть.
1: Ага. Да.
2: Так, проблема. Верить, что если нет головокружительных эмоций, вот этого всего, вот каждый день, то чувства умерли. Нет, не так. Страсть, она циклична. Глубокая привязанность, часто тихая. Это надо принять и запомнить. Это совместные вечера, поддержка, быт, за ручку погулять, обнимашки, вот это засыпать вместе.
1: А как же огонь?
2: Огонь, когда холодно должен быть. Вот. Дальше идем. Говорить, что мой партнер, ну ладно, там моя вторая половинка, должен быть таким же, как я, или должна быть таким же, как я. Никогда в жизни не переделывайте человека под себя. Никогда, потому что
1: не пытайтесь,
2: вы принимали человека, вы начинали встречаться с человеком, который был индивидуален. Вот, и вы за это его полюбили. Представляешь, ты переделаешь под себя человека, он становится тебе неинтересен потом просто.
1: Ну, да, что и это? Вы расстаете.
2: А если еще
1: потому
2: руки...
1: Зачем встречаться сама с собой?
2: Лепила, а руки еще не оттуда растут. И получилось вот не журавль, а вот кирпич.
1: А лебедь.
2: Ну, лебедь не самый ужасный вариант. Вот, дальше. Последний пункт, это он или она всегда ставит...

0: ставит меня на первое место. Вот это требует, чтобы партнер жертвовал друзьями, карьерой, личным временем ради отношений. Я сейчас не говорю, что это должно на втором месте быть. Ни в коем случае. Это тоже должно быть на первом месте. Но просто надо понимать, что... Да и даже не в топ-5. Просто по факту должно быть тоже так же. На
1: это
0: уровне.
1: Это должно быть на первом месте на параллельной линии.
0: Да, здоровый союз, потому что это баланс. Мы и я вот так вот. Запрещать друг другу дышать — это верный путь к удушью, знаете ли.
1: Угу.
0: В общем, ребят, запомните все эти пункты. Я желаю каждому из вас любви и хороших отношений.
2: Thank you.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 18, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 25 градусов тепла. Без осадков, вечером будет облачно и плюс 19.
2: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
5: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за один час.

0: Тебе на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
3: Группа компании «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 4 дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
5: ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-79-22-30.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
8: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
9: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ и наша любимая игра «Мне голосовым проще». Что это такое? Вы сейчас будете записывать голосовые в честь какого-то определенного шикарного задания. У нас есть специальный обученный человек, который озвучивает эти задания.
2: Это я, да? Спасибо. А вот как звучит сегодняшнее задание. Именно так я заработаю деньги.
1: Попафосней, пожалуйста.
2: Я понял, что водитель новичок, когда он... И нужно продолжить фразу. Надо придумать что-нибудь смешное, интересное, веселое, чтобы мы все тут ухахатывались.
1: Я понял, что водитель-новичок, когда он положил книжки себе под сиденье, чтобы быть выше.

Своим сообщением нам в личку голосовое отправляете. Я понял, что водитель новичок, когда он, и вот голосовым сообщением продолжаете. Отправляйте на номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта получит от нас фирменный, шикарный, мощнейший пауэрбэнк радио Хит FM.

0: голосовым проще.
1: 8.35 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И наша любимая игрушка с голосовыми сообщениями.
2: Называется она «Мне голосовым проще». Мы сегодня вот что делаем. Вам нужно было продолжить фразу. Я понял, что водитель-новичок, когда он...

0: Анастасия.
1: Я понял, что водитель-новичок, когда он на зеленом светофоре опустил стекло и спросил у меня, сейчас можно ехать?
0: Ой-ой-ой-ой.
2: Но там дальше, смотрите, там дальше еще два светофора. Один красный светофор, потом будет желтый светофор. Вот за ними будет фиолетовый, и вот на черном уже спрашивайте.
0: Виталий.
3: Я понял, что водитель-новичок, когда он едет по правилам и не превышает скорость.
0: А что это плохо получается?
2: Я тоже не понимаю, что это. Все водители, это сотрудники ГИБДД, новички.
0: А, Олег, так.
4: Я понял, что водитель-новичок, когда он такое говорит, да я шарю в этой теме.
0: Вот.
2: Это пугает.
0: Дима.
5: Я понял, что водитель-новичок, когда он стал греть машину зажигалкой.
0: Что? А такое возможно?
2: Не знаю, но это смешно.
0: Евгений.
6: Я понял, что водитель-новичок после фразы «Окей, Google».
0: Ага. Ну и давай Костю послушаем. Так, внимание.
7: Я понял, что водитель-новичок, когда он сказал, что в машине одной педали не хватает, и потом добавил. Ну а зачем тормоз? И так пойдет.
2: Ну, в принципе, без тормоза машина идет. С тормозом
0: так,
2: она стоит.
0: Ну, надо выбирать победителя.
2: Ну, без зажигалки, конечно же.
0: Да, забавно. Я почему-то смешно представила эту картину. Это Дима отправил сообщение. Мы его и поздравляем.
2: Димон, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный Powerbank радио Hit FM. Если вдруг зимой будешь греть машину зажигалкой и не прогреется, Powerbank в руки и бегом, телефон на заряде хотя бы будет. Ребят, всем остальным огромное спасибо за участие. Это было классно.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
12: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 8:46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Шаманы и ведьмы взялись за топливный кризис.
1: Так.
2: Пока водители там катаются, ищут
1: бензин. Где есть бензин, они гадают.
2: Экстрасенсы предлагают альтернативу. За всякие заговоры, руны, обереги. Вот. Цены кусаются, сразу скажу. Но желающие есть, которые в это верят. Эффект, как вы сами понимаете, никто вам не гарантирует. То есть ты можешь встать на заправке в очереди, ждать бензин с оберегом, а потом перед тобой закончится. Я сейчас был... Помимо того, что на Марсе, я еще был в городе Георгиевск, Ставропольский край.
1: Параллельно, да, по дороге.
2: Да, ну там за угол заезжаешь прямо, за Плутон.
1: Да.
2: И там, значит, там реально нужен бубен, чтобы заправиться. Я тебе без шуток сейчас говорю. Там ты едешь и видишь очереди. И я думаю, ну, бедные люди, они же прям реально по 4 часа стоят там. Вот, а в какой-то момент... Ну, слава богу, что это потихонечку заканчивается. Вот в Москве уже вроде сошло на нет. Это все благодаря оберегу, который я привез с Марса.
1: Ой, какой ты молодец.
2: Я раскидал по московским заправкам. Все, теперь, ребята, можете спокойно.
1: У меня есть другой лайфхак. Я скачала одно приложение себе в смартфон, где показано, где есть бензин.
2: Бог с ним.
1: Какая там очередь.
2: Бог с ним, с бензином.
1: И у кого нет оберега.
2: Бог с ним, с бензином. Мы все помним, как ты рисовала круги на листе бумаги. Чтобы тебе деньги пришли, ты понимаешь?
1: Так вот. Пришли, кстати.
2: Но это совпадение.
1: Нет, ладно, два раза было.
2: Мне тоже пришли, ладно, я тоже рисовал круг.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит FM.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адам Фатерешков. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. И настал час третий, когда мы обсуждаем разные интересные интересности.
1: Ой, и сегодня, конечно, себя любимых будем обсуждать. Необычные бытовые привычки. Ну, вы можете рассказывать про себя, да, делиться какими-то откровенными вещами. А можете рассказывать про бытовые привычки ваших близких, с кем вы живете. Может быть, у кого-то что-то такое есть.
0: Так, вот могу признаться, первая привычка. Я не знаю, что с этим делать и как с этим бороться. Я когда чищу зубы, тюбик оставляю открытым всегда.
1: Что?

0: я задумывался об этом. Это что за фетиш у меня такой?
1: Какая неряшка ты.
0: Вот. А потом приходится зубочисткой ковырять.
1: Ужас!
0: Не то, чтобы я так редко чищу зубы, что она успевает засохнуть.
1: Надеюсь, клей-момент ты закрываешь?
0: У меня нет клей-момента.
1: Понятно.
0: Я им зубы не чищу.

0: не доедаю кусок хлеба, ну там половинка, отрезаю там ту часть, которую грыз, и кладу обратно в пакет.
1: Да? Да. Нормально.
0: Ну типа птичкам там вот это все.
1: А потом в итоге что?
0: Потом кто-то это доедает зачем-то. Я все время списываю на птичек.
1: Ты типа делишься.
0: На птичек, да. Да, конечно, я думаю о других. А, ну и самое главное, конечно, я думаю, сейчас все женщины поймут, вспомнят своих мужчин. Это когда ты о своей любимой думаешь всегда. То есть ты ел торт, вот, ты съел почти весь торт, и там чуть-чуть кусочек оставил, потому что она же на диете, вот, и вместе с ложечкой обязательно
1: надо... И ты оставляешь это в холодильнике.
0: Да, и ей надо в холодильнике, чтобы не испортился.
1: Как вместе... мило!
0: Я забочусь, потому что забочусь. Заботушка. Вот, теперь вы давайте рассказывайте, обсуждаем необычные бытовые привычки, а можно и обычные уже, да чего уж там, вот, бытовые привычки, да. А, свои сообщения присылайте в мессенджер Макс 8-925-007-1074, это писать в личку, если, или в Макс есть группа Хит FM, можно там написать.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:09, да и было даже 9 секунд в этот момент. Вот такие цифры у нас на часах в студии радио Хит ФМ. Мы обсуждаем сегодня достаточно эффектную тему на ваши привычки.
2: Да, бытовые привычки. Мария написала: у нас в семье не любят мыть посуду. Завелась привычка оставить в кастрюле 2 ложки любой еды и убрать в холодильник. А потом кто последний, тому и мыть, кому захотелось ложечку, да?
1: Я каюсь, моя школа, значит, преподавал курсы, узнаю почерк.
2: Да-да-да.
1: Так, Кристина пишет, у нее привычка, когда она заходит домой, разуваться почему-то перед квартирой.
2: Вот, есть у меня тоже такие знакомые, я в шоке.
1: А зачем вы так делаете?
2: Знаешь, в подъезде.
1: Да. Зачем? Ладно, хорошо.
2: Ну, знаешь, якобы, чтобы обувь в коридоре не стояла, вот не занимала места. Но, с другой стороны, причем в подъезде, вы не боитесь оставлять свою обувь.
1: Вы не боитесь за соседей?
2: Да, вы не переживайте. Вот. Очень странно.
1: Так, Юрий пишет: привет всем. Я где разделся, там и бросил. Жену это, конечно, раздражает, но ничего не могу поделать. Я такой же, Юрий, я вот точно такой же. Где разделся, там и шкаф. Ну, как бы извините,
2: понятно.
1: Пожалуйста. Я зато знаю, что где моя куртка, где-то за холодильником, вот примерно в тех краях. Даже навигатор не нужен. А вот ты уберешься, я потом ничего не найду, ведь.
2: Я понимаю.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, можно туда написать. Также в Макс есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши самые странные, ну или просто банальные бытовые привычки.
3: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от

0: Тенденс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 9:16 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем достаточно интересную тему — ваши необычные бытовые привычки.
2: Да, рассказывайте про себя, не стесняйтесь, про своих знакомых, близких, друзей, с кем живете, про своих половинок. Вот, Мария, еще привычка, не знаю, как себя отучить, посмотрела, все выключила, а потом еще и перед выходом одеть обувь и прыгать на одной ноге, смотреть, все ли выключено. Перепроверка света,
1: тут,
2: да?
1: Тут вопрос, знаешь, не в перепроверке света, а в том, что ты можешь всегда снять обувь и пойти в квартиру без обуви. Ты идешь в обуви гулять. По квартире все это выключаешь, проверяешь. Мария пишет: я с вечера всегда оставляю посуду после ужина. Утром, вместо того, чтобы спокойно встать и позавтракать, начинаю мыть посуду и все, что вижу на кухне. Так мой завтрак превращается в обед.
2: Ничего себе.
1: Интересно.
2: Я сразу не мою посуду. Мне кажется, что нужно немножко время, чтобы она постояла, прогрязнилась.
1: Прошла все этапы унижения в раковине.
2: Да. В воде немножко подотмокла. И вот где-то через полчаса-час я возвращаюсь, если мне прям совсем-совсем неохота.
1: Смотришь,
2: и убираю.
1: Вроде суп.
2: Какой суп?
1: Можно разогреть. А была гречка вчера. Ой, кстати, самая большая проблема — это когда ты поел гречку и не помыл тарелку.
2: О, да, вот тут вот обязательно надо сразу.
1: У меня есть привычка, вот скажу честно, это вот касаемо гречки и шейкеров с протеином. Вот две беды.
2: Марат тоже говорит про включил-выключил, он постоянно перепроверяет, бывает по несколько раз.
1: Я, знаете, как начал относиться к этому? Типа, ну, я не выключил свет, да, ну, пусть все думают, что я дома. Вот так я отношусь.
2: Действительно,
1: к этому.
2: А все так и подумают.
1: Все
2: же увидят свет.
1: Конечно, на 25-м ты это. О, свет горит среди бела дня. Дома человек. Угу. Не полезем к нему.
2: Завидуем.
1: Денег много, раз свет не выключает. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши странные бытовые привычки.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Плюс 20 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. Днем нам обещают потепление до плюс 25, ребята. Вечером плюс 18, в течение дня сквозь тучи будет выглядывать солнышко, но дождя не будет, обещаю.
2: Реклама. Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
8: 4 дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
10: Центр управления «Мы дома».
11: Ого! Откуда это небесное тело?
10: Из нашего фитнес-центра.
11: А этот маленький спутник?
12: Из нашей школы.
11: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
12: Ресторан.
11: Тогда начинаю отсчет. 10.
13: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799. Хит ФМ.

0: Доброе утро, мы сегодня обсуждаем ваши бытовые привычки.
1: Угу. И вот в чем признался Дима.
0: Так.
1: У меня две привычки диаметрально противоположные. Когда я в мини-отпуске, привычка вообще ничего не делать, где разделся, там и оставил, и еду заказываю, пересматриваю одни и те же фильмы и так далее. Но когда выхожу из отпуска, я другой человек. Должно быть идеально чисто, и все на своих местах. Дети уже не знают, что лучше. Папа, ты как-то быстро переодеваешься. Переобуваешься, наверное, даже скорее.
0: Андрей пишет: я никогда не ставлю кружки на стол донышком вниз, только вверх. Жена сначала бесилась, потом смирилась, потому что я верю, если кружка стоит правильно, дном вверх,
1: ага,
0: кверху,
1: я в
0: то
1: шоке.
0: Счастье не вытечет. Логика, логика.
1: А надеюсь, кружку пустую.
0: Я тоже очень надеюсь. Жена такая: как его зовут? Андрей. Андрей, но здесь был суп.
1: Да,
0: бульон,
1: да, да,
0: он
1: да,
0: такой,
1: да.
0: Он здесь, он на полу, но он здесь же.
1: Главное, он в семье, он в доме.
0: Да. Так, Екатерина пишет: я чищу зубы только в душе, не могу стоять у раковины, это скучно. Залезаю в ванную, включаю воду, намыливаю голову, а потом рукой начинаю, ищу щетку и начинаю чистить зубы.
1: Ой, любопытно, я знаю, многие так делают, а я ем в ванной. Мне, например, вот я обожаю принимать ванну.
0: Нет, ты не так начала, я обожаю есть.
1: Нет, я обожаю ванную и обожаю есть.
0: Вот. И ты соединила
1: частенько я очень, ну, практически чуть ли не каждый прием пищи, если я вдруг дома, я это все делаю в ванной.
0: В принципе, я не сомневаюсь, что если ты в ванной, положить пару пакетиков чая туда в ванную, где ты лежишь, можно...
1: Можно что-нибудь сварить.
0: Либо лавровый лист положить туда, в принципе, вот. Можно по-другому, можно корицу палочку добавить.
1: Только горошек не надо, перец.
0: Нет, надо тертый чеснок туда. Борщ из тебя сварить. Хороший такой, ядреный.
1: Наваристый.
0: Да, такой со шкварками.
1: Идеально, и пампушка.
0: Пампушка есть там. 8-9-2-5-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Пишите туда. Либо пишите в группу Hit FM в Максе. Там же у нас есть пост. И в комментариях вы рассказываете свои истории про ваши интересные бытовые привычки.

0: Вредная привычка. Один раз в год смотреть сериалы «Бригада».
1: Да почему же вредно-то?
0: У меня тут и «Гарри Поттер», и «Сумерки», и «Игра престолов». Все пересматриваю каждый год.
1: Наталья пишет. Доброе утро. Не люблю, когда руки мокрые или что-то к ним прилипает во время готовки. Поэтому споласкиваю их, вытираю по 100-500 раз. И когда ужин готов, полотенчик можно выжимать.
0: Ага, понимаю. Такая привычка, пожалуйста. Иван. Из интересных бытовых привычек я беру лед с собой в ванну. И пользуюсь им с мочалкой. Оригинальная закалка получается.
1: Интересно.
0: Да, круто.
1: Так, у меня есть привычка, пишет Полина, что когда она режет лимон, половину лимона положить обратно в холодильник и ждать, пока он заплесневеет.
0: Да, я то же самое делаю. Но я все-таки стараюсь, ну, хоть как-то где-то в чай, ну, то есть вот, все-таки тратить его. Но частенько тоже сталкиваюсь
1: с этим. Артур написал, что жена у него покупает, у нее есть привычка покупать огромное количество зелени, вот, а он уже просто не понимает, куда ее класть, и просто режет, сушит, и говорит, полные мешки сухой зелени, и она причем...
0: Якобы на когда-нибудь пригодится.
1: Да, и она предъявляет ему, что у него дурная привычка сушить зелень.
0: И Алексей написал, у меня привычка одной ложкой есть все, и половник забываю сполоснуть после супа, поэтому иногда получается компот из сухофруктов со вкусом картошки.
1: Ой-ой-ой. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке. Также в Максе есть группа Хит FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши необычные бытовые привычки.

0: Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Лента. Поставщик шашлыка №1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2020.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: радио Хит FM.
1: 9:46 в Москве. Мы сегодня обсуждали ваши необычные бытовые привычки.
2: А Владимир написал: привык голову мыть утром холодной водой. Хорошо бодрит.
1: Ну вот, а Катя написала, что она вот принципиально завтракает только со своим котом. Ну, то есть, когда кот ест, она тоже. Или когда она ест, кот обязательно ест.
2: Интересная парочка. Дима написал: когда зову перевод какого-нибудь слова, обязательно лезу в словарь. Не успокоюсь, пока не найду все значения. Могу час потратить на это, хотя телефон по другой все время. Нет, надо в словарь.
1: Вот есть похожие сообщения. Ну, как похожие, как мне кажется, от Вити. Он пишет, что признался честно, что он особо много книг не читает. Но шкаф с книгами держит. То есть он покупает книги, чтобы ставить их в шкаф просто.
2: Вдруг кто-то приедет, почитает.
1: Не, он восхищает. Все приходят к нему в гости, я так понимаю, смотрят: боже, какие Лермонтов, все собрания с ним. Он такой: да, Лукоморье, дуб, зеленый. А там Пушкин, Пушкин тоже появится.
2: Ну и Сашку давай тоже послушаем. Утром, чтобы разбудить любимую половину мою, делаю массаж стоп с кремом. А вечером, чтобы спалось сладко, массаж ног, начиная со стоп. Какой умничка.
1: Вот это да.
2: Все, давай, заканчиваем тему. Все понятно с вашими привычками.
1: Ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Совсем скоро появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим до свидания, до завтра.
2: Шикарного денечка. Любим, обнимаем.

0: хитовый. На радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Так, здорово, что вы слушаете Hit FM. Так, а какой у нас сегодня с вами день? А сегодня вторник, да? Ну, по статистике, самый продуктивный, поэтому какой статус придумаем? Давайте, что у нас сегодня все получается, мы можем все. Давайте так. Но главное, не забываем, что все-таки лето, да? Ну, вот это я вам так тонко намекаю. Да, не забывайте про себя, хорошо? И не напрягайтесь. Ну, а прямо сейчас как раз нам напомнят, что лето и любовь все-таки существует. The Colors на радио Hit FM, правда, на итальянском.

0: Диджей Годжа на радио Хит ФМ. Мичико, это мой мальчик. А вот если бы Мичика, это моя девочка. А вот все просто у них там в испанском языке. Ихо, это сына, иха, это дочка. Кстати, вы знаете, какое первое слово вы услышите, когда приедете в испаноговорящие страны? Ола, ола, ола, это привет, привет. Так, все, урок испанского закончен. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве? Иду на все. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2017. Эд Ширан.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 21 у нас на градуснике. По ощущениям, плюс 23. К обеду синоптики нам вообще обещают плюс 26. Но северо-восточный ветер немножечко дует со скоростью метр в секунду. Влажность 73%. Давление в норме.
0: Реклама.
2: 4 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 16-784-73-92-30.
4: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
7: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
6: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
5: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
0: 26 июля в аквакомплексе «Залидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на zavidova-aquaspa.com. 12+.
8: Твой номер один, только он. Дима Билан.
9: Твой номер один.
8: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания ArtLife.
5: 6+.
10: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
0: Hit FM. Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Московском музыкальном академическом театре проходят гастроли балета Бориса Эйфмана из Петербурга со спектаклем «Страсти по Мольеру» или «Маска Дон Жуана». Постановка рассказывает о жизни Жан-Батиста Мольера, драматурга, актера и создателя собственного театра, для которого сцена стала главным смыслом существования. Эйфман показывает Мольера не только как автора бессмертных комедий, но и как человека, который переживал творческие кризисы, личные драмы и борьбу с недоброжелателями. Начало в 19:00 для лиц старше 12 лет.
1: Номер 2.
0: В ГЭС-2 проходит летний фестиваль фортепианной музыки «Пианиссимо». Сегодня на сцене актового зала выступит 16-летний Михаил Пироженко, лауреат международных конкурсов и один из самых заметных музыкантов своего поколения. В программе произведения Скарлатти, Шопена, Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Сен-Санса и Прокофьева. От камерных пьес до масштабной 6-й сонаты. Начало в 20:00 без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В центре Вознесенского проходит выставка расследований инспекции современности «Дело Федотова». Вдохновленная архивом художника, поэта и графика Владимира Федорова, экспозиция построена как детектив. Предстоит искать улики, изучать архивные материалы и шаг за шагом собирать образ художника, примеряя на себя роль настоящего инспектора. В залах покажут графику, архивные документы, инсталляции и работы современных авторов, созданные по мотивам наследия Федорова. Выставка продлится до 23 августа для лиц старше 16 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитро.

на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru.

0: Олив Арбен и Рене Миллер на радио Hit FM Body Talk. Песня, кстати, когда-то была в топе нашего главного хитового чарта. Нет, на третьем месте она была, сейчас ее там нет. Друзья, потому что вы так решили. Вы двигаете хиты, определяете, что там, где у нас, на каком месте. Подвигать хиты можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. На что вы надвигаете на этой неделе, мы узнаем в субботу в 18.00 по Москве. На что вы на прошлой надвигали? А вот об этом нам прямо сейчас расскажет Андрей Белов.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Hit FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Алекс Уоррен, Fever Dream.
2: Второе место.
3: Авалон Рокстон, Vertigo.
2: Первое место.
3: Тедди Свимс, Mr. Know It All.

Evelyn Roxton на радио Hit FM Vertigo. Как это по-русски? По-русски это головокружение, друзья, от влюбленности. Еще бабочки в животе иногда порхают. Кстати, ученые говорят, что это возникает у нас с вами из-за гормональных изменений в организме. Ну, то есть вот это легкое головокружение связано тем, что в состоянии влюбленности усиливается кровоток и сердцебиение, там гормоны.

стресса сразу. И меня повело. Все поехало. Вот-вот-вот. А вот ощущение бабочек в животе возникает из-за реакции симпатической нервной системы на очень сильные эмоции. Но, друзья, главное помнить, что это все нормальная физиологическая реакция, которая говорит о том, что организм просто находится в состоянии повышенной активности. Ничего страшного. Так что не напрягаемся, друзья. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. Где-то так через полчасика уже будем играть в хит.

Хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит FM». Спойлер, все звезды. Если не представляете, как она выглядит, можете забежать к нам в официальную группу ВКонтакте. В актуальном там есть видосик вообще и про спойлер, и про другой мерч.

0: Hit FM.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня у нас с вами все получается без исключения. Буквально через пару песен играем в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. В новостях нам расскажут, как россияне заглаживают ссоры. Про лето нам споют Джонни и Федук. Ну а прямо сейчас Дебауса на Hit FM Magnetic.

0: Хитбокс.
1: Ну что, любители загадок, играем в хитбокс. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать то, что лежит в нашей хитовой коробочке. Пытаюсь ее открыть. Вы присылаете ваши версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личные сообщения, можно в комментарии. Там буквально через несколько секунд у нас появится пост хитбокс. И если ваше правильное сообщение сегодня падает под номером 26, друзья, можно, кстати, и туда, и туда,

0: У нас все считается с двух вот этих вот ресурсов. Вот. И если именно ваши будет под номером 26, вы наш победитель, и я подарю вам нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Так, открываем. Что там на этот раз? О, ну знаете, вот первая ассоциация, которая у меня возникла, не знаю, вот это изюм. Ну, не знаю, у меня с изюмом всегда вот эта штука ассоциируется. Бывает красная, розовая, белая, черная. Часто встречается на картинах и гербах, кстати. Что же здесь такое? Итак, мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Удачи, друзья!
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз у нас в хитовой коробочке. Моя первая ассоциация была изюм. Но кто-то вот написал, что это курага. Я понимаю. Вот, но не курага. Бывает красное, розовое, белое, черное. Часто встречается на картинах и гербах. Я думаю, на гербе кто видел курагу? Я не видела. Вот. Есть, да, смородина, еще роза. На самом деле, конечно же, это виноград. Очень много правильных ответов. И наш победитель Алла сегодня. Алла, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Друзья, спасибо вам огромное еще раз. Я не знаю, как вы отгадываете после моих вот этих странных ассоциаций. Вы просто молодцы. Кстати, вы знаете, что вот эти свежие, но не мытые виноградины, видели когда-нибудь, иногда кажутся такими пушистыми. А знаете, из-за чего? Из-за колонии микроорганизмов на кожице. Сразу захотелось помыть, да? Нет, а еще на этой же кожице естественным образом живут дрожжи. Это, кстати, одна из причин, почему люди давно научились делать из винограда, ну, сами знаете что. А еще, если выращиваете виноград, а я думаю, что многие из вас это делают, даже в Подмосковье уже выращивают виноград, вот, петрушку часто высаживают в виноградниках, она помогает лозе защищаться от насекомых. Друзья, еще раз спасибо. Завтра обязательно поиграем в хитбокс. Наташа Стаханова с вами по-прежнему, и прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2012. Риана.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 23, правда, северный ветер. У нас тут немножечко дует со скоростью 3 метра в секунду, влажность 60%, давление в норме, вроде как без осадков, обещают синоптики, и плюс 26 тоже обещают попозже.
2: Реклама. Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 4 дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
7: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: Ссор в отношениях не избежать, однако мало кому они нравятся. Тем временем российские социологи провели масштабные опросы и выяснили, что больше половины россиян хотя бы раз дарили партнеру подарок после ссоры. Хотя при этом так и не поняли, в чем же они были виноваты. Что же касается самих подарков, то в топ самых популярных извинительных презентов вошли цветы, сладости или украшения, которые, по мнению большинства опрошенных, работают только в связке с искренними извинениями. Да, подарки и извинения – это, конечно же, хорошо, однако столичные медики рекомендуют научиться обсуждать нормы и правила жизни с вашими партнерами, а также не забывать уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху, чтобы быт не становился причиной ваших конфликтов. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет

0: на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Simon Beck is of your race на радио Hit FM. Dancing on Dangerous. Не люблю я слово Dangerous, потому что меня учительница в универе булила за это слово. Но потому что якобы я неправильно его произносила. Надо произносить Dangerous, но это типа опасный, а я произносила Dangerous. Вот смотрите, как песня, да, может просто увести тебя глубоко в прошлое. А вот так вот, вот такие вот дела. Это я, друзья, вам так очень тонко намекаю, что буквально в следующем часе уже поиграем с вами в хитстере и с помощью личных воспоминаний попробуем отгадать год одного стопудового хита. Кстати, про стопудовые хиты. У нас же есть целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской. Так что выбирайте, кому что больше нравится. Ну а найти их можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM.

0: хитовый.
1: На радио Хит ФМ.
0: На радио Хит ФМ.
2: Друзья, уже буквально минут через 15 будем с вами нырять в прошлое, поиграем в хистори, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. В новостях нам расскажут, почему общение с людьми утомляет. Мод нам споет про намек на нас, но прямо сейчас Бауэр на радио Хит ФМ. Трек называется «My Heart Calling Out For You». Как это по-русски? По-русски «Мое сердце зовет тебя». Кстати, говорят, когда мы слушаем с вами определенную музыку, наше сердце якобы подстраивается под ритм вот этой самой музыки. А вот мы сейчас и проверим, потому что вот у этой песни ритм ускоряется к концу. Сейчас только пульс нащупаю.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Билли Рекса на радио Hit FM, Brand New Religion, друзья. Ну а мы начинаем играть в Хит-стори, ныряем в прошлое. Готовы?
1: Хит-стори на радио Hit FM.
0: Итак, через прям пару секунд запущу в эфир один стопудовый хит. Будем слушать и наслаждаться. И нагрянут воспоминания 100%. Нагрянут, если вам захочется ими поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. Куда писать? Мессенджер Макс, +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Ну и по традиции у нас есть подсказочки, куда мы там с вами собираемся занырнуть, в какой год. Так, Бритни Спирс выпустила линейку женского белья. Вы помните, когда? Я тоже. Дженнифер Лопес развелась с Марком Энн. Типа, кто это? Ладно, вот хорошая подсказка. В России прошла первая гонка Формулы-1. Помните, да? Вот было дело. Когда-то, друзья, но ваши воспоминания, они интереснее и важнее. Поэтому, если поделитесь, буду очень-очень рада. Можно просто написать год этого хита, если вспомните, только не подсматриваем. Хорошо? Готовы? Ныряем.

хит-стори на радио Хит ФМ. Мы пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Вот Алена пишет: для меня это 14-15 год, мое первое место работы. Там часто радио было включено. 2014, Алена, смотри, получилось. Гимн лета 14 года, и у Никиты вот больше почему-то с пятницы эта песня ассоциируется. А почему, Никит? Анжела вспомнила, что полдэнсом занималась в 14 году под эту песню. Я думаю, красиво. Мой бывший любил эту песню до безумия. Оля вспомнила, ей 10 лет, наверное, примерно. Ну да, 2014. И Маруся написала: у меня всегда с осенью эта песня ассоциируется, когда я училась в школе. Какие разные, да, ассоциации с одной лишь песней. Круто, друзья. Спасибо вам огромное. Это 2014 год. Жу Faded называется трек. Ну а прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026. Здесь же лето. И помогает нам клан «Карусель» прямо сейчас. Ride. Поехали.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 25 на градуснике, по ощущениям плюс 26, вот их как раз нам и обещали синоптики. Северо-западный ветер дует со скоростью почти 3 метра в секунду, влажность 56%, давление в норме и вроде как без осадков, надеюсь, сегодня.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Постоянное общение с людьми утомляет даже экстравертов. Это доказали британские ученые. В рамках исследования они изучили несколько сценариев социального взаимодействия и назвали самые энергозатратные. Среди них оказались длинные и напряженные разговоры, знакомство с большим количеством новых людей, попытки произвести впечатление и, конечно же, конфликты. При этом, если вам приходится подавлять эмоции и улыбаться через силу, усталость наступает.

Как вам новиночка про Манхэттен? Кстати, вы знаете, что название Манхэттен происходит от слова «манахата» из языка индейцев, коренных жителей, который переводится как «холмистый остров». При этом, кстати, знаете, помните, наверное, распространенную историю о том, что якобы голландцы там выкупили остров у коренных жителей за бусы на сумму в $24? Это на самом деле все неправда, это миф. На самом деле, вот по-настоящему, индейцы вели на этих землях активное хозяйство и проложили тропы, одна из которых позже стала Бродвеем.

0: Реклама.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером.

0: и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
3: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
2: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
4: Песню написал я.
2: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

The Black Eyed Peas на радио Hit FM. Meet me halfway. Давай ты встретишь меня на середине пути. Это, знаете, есть такое выражение, что между тобой и другим человеком 10 шагов. Если ты прошел свои 5 шагов, и тебя никто не встретил, никто не вышел навстречу, пора разворачиваться и уходить. А, я вот все время об этом забываю, не знаю. Но хорошо, что Black Eyed Peas напомнили. Ладно, не будем о грустном. Что-то хотела вам рассказать. А, девчонки у нас, кстати, в канале Hit FM в мессенджере Макс вывесили такой небольшой вопрос, что для вас важнее на работе, зарплата или атмосфера? Зарплата, ну, мы ставим огонечек, атмосфера, сердечко. И знаете, что самое интересное, что слушатели Hit FM ставят сердечки. Так приятно. А вот вы, вот присоединяйтесь, интересно, вот вы что поставите? Кстати, как нас найти в мессенджере Макс? Легко, в поисковой строке забивайте Hit FM, и вот он, вот они мы, наш канал. Там много всего интересного, мы общаемся в комментариях, и всякие розыгрыши там проходят. Ну, а в эфире, друзья, буквально через полчасика будем с вами играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, пляжное полотенце, вот такое огромное.

Друзья, в этом часе у нас будет очень интересная программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно посмотреть уже сегодня вечером. Конечно же, будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Буквально через пару песен начнем. Зиверт нам споет про газ, ну а прямо сейчас новиночка «Эд Харт» на радио «Hit FM Said». Кстати, «Эд Харт» — это очень молодая девчачья кей-поп-группа, которая красиво и нежно перепела «The Cardigans» и теперь в трендах.

0: Purple Disco Machine и Kongs на радио Hit FM. Друзья, ну а я приглашаю вас поиграть в настроение. Кто хочет в прямой эфир почувствовать, что же это такое за аттракцион. Жду, друзья. Звездочка 1074, телефон в студию. С мобильного, кстати, звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Могу подарить фирменный спортивный бокс. Спортбокс такой от радио Hit FM. Но там напутники, налобники, бутылочки для воды, еще какие-то штуки для того, чтобы заниматься спортом. В общем, говорят, что очень сильно мотивирует. Либо наше яркое пляжное полотенце радио Hit FM. Итак, я жду, друзья, звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Твое настроение на высоте. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Николай, Нижний Новгород. Николай, привет. Алло, алло.
1: Алло, добрый день.
0: Да, слышим тебя вроде хорошо. Ну, давай посмотрим, какое настроение достанется. От этого у нас зависят вопросы.
2: Настроение на позитиве.
0: А, вот только так сегодня, на позитиве. Такие прикольные вопросы, вот они уже появились у меня на экране. Смотри, у нас с тобой 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. В общем, как обычно, все очень просто. Готов, Николай?
1: Ну, понятно, готов.
0: Ой, куда ты? Не исчезай, пожалуйста. Все, замечательно. Ну, тогда поехали. Национальное животное Шотландии. Единорог, да или нет?
1: Да.
0: Да. Человек смеется в среднем 10 раз в день. Да или нет?
1: Нет.
0: В месяце, который начинается с воскресенья, обязательно будет пятница 13-е.
1: Нет.
0: Окей. Чтобы не плакать во время чистки лука, нужно жевать жвачку. Да или нет?
1: Да.
0: А слоны любят прыгать. Да или нет? Ну, да или нет? Ты где?
1: Нет.
0: Не любит.
1: Нет.
0: Ты так прикинул такой сначала. Не любит. Ну ладно, давай проверим, получилось у нас с тобой или не получилось. Национальное животное Шотландии. Ну, мы представили Шотландию, да? Единорог. И ты уверенно сказал прям да, прям... Ты видел, да, единорог? В Шотландии, да, бывает. Ну, ты правильно ответил. Действительно, единорог у них национальное животное. Вот так вот. Плюс есть. Человек смеется в среднем 10 раз в день. Почему ты сказал нет? Потому что у тебя больше получается?
1: Ну, больше, конечно, я целый день смеюсь.
0: Ну, вот тогда я тебе плюс поставлю. Вот, ты знаешь, я тоже 10 раз. Это же мало, мне интересно. Мемчики вон посмотришь, с коллегами пообщаешься. И, да, плюс тебе тоже. Так, в месяце, который начинается с воскресенья, обязательно будет пятница 13. А что, не поверил-то, а? А на самом деле, действительно, представляешь? А вот посмотри в календаре. А вот так вот, можно посчитать.
1: В календаре мая.
0: Слушай, ну, календарь мая – это отдельная тема, понимаешь, если мы сейчас с тобой будем обсуждать, это надолго, вот, поэтому не знаю, что у них там про пятницу 13. Так, ладно, едем дальше. Чтобы не плакать во время чистки лука, нужно жевать жвачку. Да, да, вот. Да, правильно. И слоны любят прыгать. Ты сначала согласился, а потом сказал нет, да? То есть ты представил?
1: Нет, ну, цирковых слонов, они же прыгают.
0: Нет, они не прыгают. Они не прыгают. Не подпрыгивают они. Нет, это единственное животное... Нет, это единственное животное, которое не умеет прыгать на самом деле. Но ты правильно ответил. Опять нет, у тебя все равно 4 из 5 правильных. Понимаешь, что ты наш победитель, Николай, сегодня. Взял и выиграл. Не отключайся, пожалуйста, сейчас будем выбирать подарки. Спасибо тебе огромное, что слушаешь Хит ФМ. Нижний Новгород, спасибо, что с нами. Очень приятно. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, играть в настроение будем уже завтра. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2005. Мадонна.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 24 на градуснике, по ощущениям плюс 26, но все как и обещали. Северо-западный ветер у нас нежно дует со скоростью метр в секунду, влажность 55%, давление в норме без осадков. Но на завтра небольшой дождик нам все-таки обещают.
2: Реклама. Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Твой номер один, только он. Дима Билан.
10: Номер один.
9: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
11: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.
0: Хит FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть российский сериал «Суета» про четырех неудачников, которые решают ограбить инкассатора. Но вместо легких денег они получают долг перед опасными людьми. Теперь им приходится выполнять чужие задания и снова идти на преступления, хотя с каждым новым налетом все становится только хуже. Получилась криминальная комедия с отсылками к раннему Гаю Ричи из 8 получасовых эпизодов.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился еще один отечественный сериал «Паша» про тихого 32-летнего неудачника Пашу, который просто плывет по течению. Он живет с мамой, подрабатывает настройщиком пианино и привык считать себя жертвой обстоятельств. Однажды ему приходится выйти из зоны комфорта. Во-первых, Паша вынужден временно переехать к другу, освободив свою комнату для маминых гостей. Ну а во-вторых, он знакомится с неудавшейся актрисой Женей. В отечественном драмеде про жизнь Пашу играет Оскар Ильясов. Также в сериале снялись Ирина Горбачева, Татьяна Догилева, Юлиана Михневич и Аглая Шиловская. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».

0: от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Tempo City на радио Hit FM, Self Away. Вот вместе с ними, наверное, так потихонечку тоже буду исчезать из ваших гаджетов, друзья и приемников. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. И, кстати, она поможет вам поймать везде хит. А? Что такое везде хит, друзья? Это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Hit FM. И парфюмерию, и косметику, и модную спортивную одежду. В общем, можно апгрейдить гаджеты, бесплатно долго кататься на такси. Можно все. Подробности на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит FM. Ну а я желаю вам удачи. Хит FM. Пока-пока.

немножечко надо, ну, по мотивам этой песни, немножечко, конечно, надо иногда замедлиться. Это как в каком-то мимосике, я не помню, где-то картинка. Мир полон медленных чуд. И это действительно так. И чтобы их заметить, нужно немножечко замедлиться. Вот в песне не было возможности это сделать, а мы с вами должны немножко, капельку замедляться иногда. Вот это вот бежать, это на зиму оставим. Там главное не падать на гололедице, а так бежать, конечно, хочется, так теплее. Короче говоря, 14 часов и 5 минут в Москве. Калашникова здесь, всем привет. Я могу сказать, ну какое же замечательное лето. Меня сейчас не все поймут, не все разделяют со мной эту точку зрения, потому что оно, ну, прохладное получается, ну, холодное, но здесь вот в столице, например, мне нравится очень-очень. Вот сегодня идеальная погода, не жарко, не холодно, ты идешь, вот прям наслаждаешься. Я замедлилась, я вообще по жизни как ракета, та еще бегаю туда-сюда, особенно зимой, опять же, гололедицу избегая. Но сейчас я даже немножечко замедлилась, я иду и наслаждаюсь. О, бабочка полетела, ой, вот здесь вот муха полетела, ну не без мух, конечно же, ну какая разница, птичка полетела, все куда-то полетели, на юг, видимо, я нет. Но неважно, это мы сразу эти мысли отгоняем и снова идем наслаждаемся летом. Поэтому старайтесь наслаждаться летом. Ну, конечно, я понимаю, не у всех одинаковая погода, и, может быть, вам сейчас не нравится то, что у вас за окном, но старайтесь летом наслаждаться под Hit FM. All Star Show на радио Hit FM.

0: Yearbooks на Hit FM только что. Это прекрасно, это спасибо. Это мы любим. 14.20, кстати, и это в Москве время, если вам надо. А вот, пожалуйста, новости, которые я до этого момента не знала. Может быть, вы тоже пропустили, может быть, вам не важно. Мне тоже, по большому счету, как будто бы нет. Но что-то тревожное в этом как будто бы есть. Смотрите, как оказывается, полмесяца назад, плюс-минус, Европейская организация по ядерным исследованиям вывела из эксплуатации большой адронный коллайдер. Почему-то. Ну, это называется у них долгая остановка 3. А продлится она 2030 года, который тоже почему-то. В общем, здесь больше вопросов, чем ответов. Они нам все равно ни на что не ответят, типа профилактика. Но если это вот такая вот профилактика, как верное отключение горячей воды, например, в городах, то зачем настолько, на так надолго? Это же 3 года практически даже, ну... Пусть будет 3 года, там, может быть, даже 4, посмотрим, как у них это все, а может быть, больше. Ну, в общем, надолго вывели, получается, из эксплуатации. Либо они там что-то нащупали, либо там чуть что-то не рвануло, либо наоборот. Ну, либо энергии не хватает, конечно, это тоже такой вариант. Не забываем, что такое может быть тогда. 30-й год пугает еще больше. Короче говоря, непонятно, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну, казалось бы, работал он там, работал, объяснял нам вселенное устройство, ну, или хотя бы пытался, а теперь вот не работает. Ой, ладно, бог с ними.
1: Погода на Hit FM.
0: Вот у нас какие дела. Завтра в столице 24 градуса. Это примерно как сегодня. Очень похожий денечек. То есть, возможные осадки, но это совершенно не обязательная программа. Небольшой дождик. Ветер легкий, солнышко будет, облака тоже.

0: друзьями достаточно просто одолжить им определенную сумму денег. Так считают многие и предпочитают вообще не участвовать в подобных историях. И по мнению психологов, это рабочая стратегия. Стоит научиться отказывать, мотивируя это тем, что средства необходимы вам в моменте. Тогда не придется придумывать, как просить вернуть деньги обратно, когда пропущены все сроки. А случается это довольно часто. Если же такая необходимость возникла, то эксперты советуют деликатно предложить должнику оплатить для вас некую важную услугу, когда у него появится такая возможность. Но главное правило нам всем уже и так знакомо – одалживать только ту сумму, которую вы не боитесь потерять навсегда. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Вот, господа, нашла вам одну историю. Это, конечно, могла бы быть страшная сказка на ночь, но что, ну, ночь-то еще далеко, в принципе, если, по крайней мере, судить по Москве. Поэтому убаюкивать вас не буду, как обычно, просто расскажу, просто страшная сказка. Короче, страшная, но для пчеловодов, наверное, очень история, вызывающая зависть. Короче говоря, в далекой-далекой стране Великобритании жили-были добрые тетенька, дяденька и их дочка, и они однажды, в 2025 году, купили дом и туда переехали. Сразу заметили, что там несколько пчелок кружатся, так сказать. Ну, подумают, ну, вот сейчас еще зима, они все улетят. Они не только не улетели. И зима была не самая холодная, а лето, ну вот даже май там 2026 текущего года, и уж сейчас, конечно же, очень жарко. Погода жаркая, пчелам было очень-очень хорошо, и они дико размножились. Они настолько их стало много, что семья уже обратилась к специалистам. Хорошо, конечно, за пчелками наблюдать, но как будто бы они уже начинают выживать их из этого дома. И приехал пчеловод, который 22 года занимается эвакуацией пчел, сказал, я такого никогда не видел. Там где-то под досками они нашли 25 пчелиных сот, там до 90 тысяч рабочих пчел в каждом, до 60 килограммов меда. Вот это вот все богатство теперь досталось пчеловодам, потому что подъехали еще товарищи, несколько часов вся вот эта эвакуация происходила, пчелиную маточку аккуратно переселили в новый домик, за ней вот это все, сколько у нас меда, кричали пчеловоды, ну а жители вот этого дома, собственно, те, которые заказали всю эту историю и ее развитие, ну, они просто наблюдали. Причем женщина говорит, вы знаете, а я была тревожная до этого, вот сейчас год наблюдала за пчелами, и мне что-то стало хорошо. Я прям их буду навещать в новом доме. Ну, и мед, опять же, наш считается. Но это так, за скобками. Мы сразу, моментально открываем нашу непостоянную рубрику «Как спастись от пчел в такой ситуации», и вы понимаете ответ –

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответьте.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
7: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
6: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
8: Песню написал я.
6: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

поплыли, получается. BTS прямо сейчас на Hit FM 14.49 в Москве. Это очень летняя песенка, потому что поплыли, это очень летняя песенка, правильно? Я надеюсь, что этим летом вы плаваете от души, имеется в виду, а не в луже в какой-то огромной, а просто от души. Ну, хотя бы в бассейне, если этот бассейн там, где все включено, понимаете? Тогда бассейн нормальный. Если, ну, не удается так, то может быть река, да? Может быть море, это, конечно, в идеале. Ну, океан в идеале. Ну, короче говоря. Знаете что? Когда отключили воду горячую, а потом ее вернули, и вы набрали себе ванну и плаваете, и думаете, ну это тоже летние вот такие купашечки. Поэтому главное в удовольствие. А да, и под Hit FM Fastboy Minnelli до конца этого часа.

0: 15:04 в Москве, новый часик мы разменяли вместе с Хит ФМ. И вот что я вам скажу, россияне, уважаемые россияне, внимание, внимание. По данным Росстата, мы с вами, россияне, стали жить лучше, чем когда-либо.
1: Вот так вот.
0: И все вопросики, если что, директору Центра исследований социальной экономики. Вот именно он посчитал, или, по крайней мере, его подчиненные, и он вот так вот нам отрапортовал. Лучше, чем когда-либо. Поэтому раз, два, три, четыре, продолжаем жить лучше, чем когда-либо. Ну, кстати, к нам с вами, тем, у кого есть Хит ФМ, никаких вопросиков-то и нет, правда же? Нам нормально, нам хорошо, у нас Хит ФМ.
2: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Не забывайте никогда, что эта песня посвящается вам, мальчики и девочки, слушатели Хит FM. Вы прекрасны такие, как вы есть. Посмотрите, какая у вас улыбка. Ну, посмотрите, какая у вас улыбка. Ну, пусть кто-нибудь посмотрит, какая у вас улыбка. Улыбнитесь кому-нибудь сейчас, и пусть кто-нибудь скажет: «Вау, вот это улыбка». Весь мир застыл, смотрит вам в рот. Вот примерно такая же песня, ну, только что от Бруно Марса на Хит FM. Но это правда. Вот так вот мы вас себе представляем, что вы у нас самые прекрасные, самые красивые. Душой, как минимум, но вообще-то и люди ничего такие. Правильно же мы угадываем?
1: Погода на Хит FM.
0: Вот, а завтра 24 градуса, господа, примерно как сегодня, но дождика, кстати, вероятность будет больше, потому что на сегодня как будто бы вероятность эту отменили, имейте в виду. А на завтра не отменяли. 24, возможно, небольшой дождик, ощущение 23, легкий ветерок.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще

0: скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
2: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
2: Ой, Стады Петрович, Санкт-Петербург, Украин, 106 780.

0: 21 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Удаленка ухудшает психическое здоровье людей. К такому выводу пришли американские ученые, которые проанализировали, как удаленная работа воздействует на производительность людей, их удовлетворенность трудом, а также ментальное благополучие. Оказалось, что удаленщики чаще сталкиваются с одиночеством, особенно те люди, которые живут одни. А еще исследования показали, что у удаленщиков сократилось количество встреч с друзьями после работы, что также негативно влияет на ментальное здоровье. Вывод один. Хотите быть счастливыми, почаще общайтесь с людьми в режиме офлайн. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

что же, господа, получается, раз это у нас песенка футбольная такая, давайте немножечко о футболе снова. Вот такая вот у нас рубрика «Зацепила» в данный момент будет. Ну и ладно. Потому что, если вы вдруг не слышали, что происходило. Фанаты обвинили FIFA в любви к Месси и запустили петицию против Аргентины, которую подписало уже практически 3 миллиона человек, там плюс-минус. Когда я смотрела, было больше 2,5, сейчас, наверное, и 3 миллиона присоединились. Правда, там некоторые говорят, вы посмотрите, какие страны подписывали эту петицию. Но смысл вкратце, если я правильно разобралась, что почему остальной мир должен соревноваться, если победители уже типа назначили. Все, Аргентина победит, и потому что подсуживают, всех остальных засуживает, Египет засудили якобы, и вообще им все прощается. А сколько у них было вот этих вот фейлов, так сказать, ну или какие-то там свои слова футбольные, ну в общем вот это вот все, и естественно подписало огромное количество человек. Ну, кстати, я посмотрела комментарии с нашей стороны, когда вот эти вот все публиковались ситуации, да, с Аргентиной, с Месси. Мы как будто бы не поддерживаем. Или я просто смотрела на такие комментарии, что типа египтяне сами виноваты. Ну кто так? Ну кто так вели с таким счетом, а потом сели в лужи? Ну, в общем, не надо лезть руками грязными. Наши скорее за Месси. Я не знаю, господа. Может быть, просто опять же у меня получилось так, что я смотрела такие комментарии, читала. Но и нашлись люди абсолютно точно, которые, конечно, поддержали Месси, которые сказали, не надо нагнетать. Играем в футбол. Никто еще не определен. Нагнетать не надо. Вот это судьбу нам судью намыл или что там. Тоже не надо орать. В общем, короче говоря, интересненько, грустненько немножечко, как бы за Месси обидно, потому что Мбаппе уже досталось на этом чемпионате. Соответственно, Месси тоже прилетело. Кто следующий? Ждем. Какой-то скандальный получается чемпионат.

0: Реклама.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно

0: Исторические театры и музеи, гастрономические фестивали, креативные пространства. Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года.

0: бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
6: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
5: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
7: Песню написал я.
5: «Это хит» в кино 16 июля.
8: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

это Джонас Блю на Хит ФМ. Прямо сейчас закончили выступление, как обычно, господа. Но лето вот не заканчивается, самая его серединочка. Вы сейчас, я надеюсь, это ощущаете. А мы для вас кое-что приятное всегда придумываем. Например, запустили хитовые видео-подарки, которые можно найти в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках. Повод туда заглянуть, не правда ли? Дарите яркие эмоции друзьям со звездными пожеланиями. От группы «Моя Мишель», от Мари Краймбрери, от Биар Вольф, от других наших драгоценных хитовых артистов. Ну, естественно, подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках и вот присылайте друг другу такую милоту. Все делаем для вас.

0: По крайней мере, он так утверждает. Дело в том, что он в какой-то момент не дышал 107 минут, а вот его реанимировали, причем не сразу, сделал это какой-то стажер, а взрослые дяденьки и тетеньки не смогли, а стажер смог. Вот, и когда дяденька очнулся, он сказал: я и твои мысли слышал, и вообще я мысли читаю, и вообще я вот такой, у меня сверхспособности, короче говоря. Ну, не пытайтесь повторить это дома, как говорится. И я не знаю, есть ли у вас сверхспособности, может быть, вы о них сами не знаете, но, может быть, именно они помогут вам выиграть в этом часе, словить наш везде-хит. А он придет, господа, поэтому не проморгайте в нужный момент. Обязательно слово «везде-хит» на 925-007-1074, это наш мессенджер Макс. Я напомню, сегодня 14 число, значит, 14 по счету «везде-хит», присланный, ну, вот мне на мессенджер, соответственно, выигрывает. А что конкретно выигрывает, это мы все вместе узнаем попозже.
1: Калашниковой на радио Хит FM.

песенка сравнения с Дракулой в данный момент на Hit FM. Я вот не помню, не знаю даже, честно говоря, умел ли Дракула читать мысли, почему я об этом вспомнила на песне, потому что вот один дяденька из Америки умеет, ну, по крайней мере,

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Что по погоде? На завтра 24 градуса, небольшой дождик возможен, но в целом и солнышко тоже может быть. На послезавтра уже 20, это прохладнее гораздо. Пятница тоже 20, но в субботу вернутся 24.
0: Реклама.
2: 4 дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Будда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
3: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
7: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
9: Телефон рекламной службы HITFM 8-499-579-7799.

0: Хит на радио Хит FM.
1: Ну что, господа, все случается моментально, разумеется, ваши вездехиты еще летят, но мне нужен был 14-й, это, конечно, очень быстро происходит, отсчитывается 14-й вездехит, который, собственно, прилетает в наш мессенджер Макс. Так, ну вот, моя победительница отписалась, связи нет, пока, к сожалению, невозможно дозвониться. Но это не значит, что она перестала быть нашей победительницей. Я в любом случае 14-й отсчитала вездехит, и давайте узнаем, как... Ну, вы Мэри подписаны, ну, видимо, Мария, хотя это не точно. В любом случае, вы можете пока написать, как вас зовут, если, конечно, успеет долететь, из какого вы города, например. Вот это вот все можете, безусловно, писать, пока мы все узнаем, что же именно за вездехит вам удалось сегодня поймать. А у вас сегодня получился вездехит на ювелирные украшения. Это значит, что благодаря Хит FM вы, Мария, вот, пожалуйста, это наша Мария из Краснодара. Вам аплодисменты. А я говорю, благодаря Хит FM вы можете себе что-то приобрести, соответственно, и в одном из специализированных магазинов. Какое-то красивое, блестящее, может быть, со вставочками. Ну, вот это все. Мы вас еще раз поздравляем, Мария из Краснодара. И это аплодисменты вам, ну и вездехит ваш, соответственно. Господа, вездехит он такой, он подумает, подумает и придет еще. Поэтому не упускайте возможность в следующий раз тоже стать нашим победителем.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.

0: «Панорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Так, смотрите, господа, тут у нас специалисты снова появились и непрошенные советы раздают. Но, может быть, кому-то важно будет. А люди объясняют, почему некоторые просыпаются в 2 часа ночи, вроде бы уснули нормально, вовремя нет, в 2 часа ночи регулярно просыпаются. Оказывается, можно уже уснуть и действительно 10-й сон видеть, но если у вас стресс, вот этот постоянный стресс где-то засел, то ваши мысли там, даже если это не мысли, а просто работа мозга продолжается, тревожность продолжается и может вас разбудить в ночное время. Что же делать?

делать? Ну, советы обычные, конечно же. Соблюдать постоянный режим дня, чаще бывать гулять на улице, дневной свет, физическая активность, отказаться от гаджетов перед сном, снизить вечернюю умственную нагрузку. Это вот такие вот советы, соответственно. Единственное, они не подходят для тех людей, которые в 2 часа ночи ложатся. Ну, вернее, это тоже хорошие советы, просто в данный момент не подходят именно для тех людей, которые ложатся очень поздно, потому что не совпадает история с тем, что у вас в жизни происходит. Ну, от себя могу добавить, не надо лупить арбуз на ночь. Это тоже может быть фактором.

0: В любой непонятной ситуации я танцую и вам советую. Такая песня от Later PM сейчас на Hit FM. 17 часов и 6 минут в Москве. Господа, в этом часе как раз-таки у вас появится последняя заключительная возможность выиграть 2 билета на специальный показ фильма «Это хит» от Hit FM. Специальный показ пройдет завтра вечером в Москве. И если у вас есть желание и возможность поиграть, значит, будем играть в этом часе. Сразу настраиваю, потому что все, это финальный розыгрыш. И тот, кто заберет 2 билета, тот и заберет 2 билета, а завтра уже, конечно, пойдет и посмотрит этот фильм с таким приятным для нас названием, ну или переводом «Это хит». Вот, это такие планы у нас игровые, скажем так. Ну и музыкальные, разумеется, тоже есть. Lost Frequencies прямо сейчас.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: «Сказка на ночь».
1: Ну, поскольку вы спрашиваете, где «Сказка на ночь», где «Сказка на ночь», а мне некуда ее вставить из-за игры, которая будет у нас сегодня. Поэтому сейчас. Ну, расскажу сейчас, уснете потом. Короче говоря, в далекой-далекой стране Китая жили-были тетенька и дяденька, которые встретили друг друга, полюбили, поженились, у них родился сынулька, они жили-жили все вместе большой семьей, а потом так случается, разлюбили друг друга и развелись. И сынульке вот в период развода подарили квартиру, чтобы он не волновался, и еще много-много миллионов денег, 20 миллионов юаней, 225 миллионов рублей, если на наши денежки. Вот, ну и завели уже новые семьи, и живут они своей жизнью. Мальчику, который вырос сейчас, 19 лет, он студент и занимается экстремальными видами спорта. А в Китае, далекой-далекой стране, есть такая не то чтобы традиция, но тенденция. Завещания пишут даже молодые люди, если надо, особенно вот если они занимаются экстремальными видами спорта. Вот он написал завещание, и все, что у него есть, движимое, недвижимое, которое ему родители подарили, он вот этим родителям как раз и не завещает. Он не включил их в свое завещание. Ну и на вопрос окружающих, а чего? Он говорит, а во-первых, они со мной мало общаются? А во-вторых, я не хочу, чтобы, если что, эти деньги достались новым избранникам моих родителей и их детям. Это вообще чужие люди. Ой, какой неблагодарный, скажете вы. Я тоже, наверное, такое же скажу. Но с другой стороны, ведь есть же там какая-то другая сторона. Вот такая вам сказка на подумать.

0: на Хит FM.
1: Итак, на завтра 24 обещает нам Яндекс Погода. Возможен небольшой дождь, но это местами временами и совершенно не точно случится с вами. Пасмурно, но скорее облачно с прояснениями, ветер до 4 метров в секунду, ну и ощущение как 23.
2: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
5: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
7: 4 дня до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
8: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на nash.dom.rf.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.
12: Хит FM. Хит FM.

0: появлением сайтов для знакомств многим стало проще начинать отношения. Хотя, как показывает опыт, и здесь важно учитывать массу факторов. И это не только обилие мошенников, пытающихся завладеть данными пользователей. Так, представители одного из популярных ресурсов поделились статистикой тревожных сигналов, которые чаще всего считывают россияне в потенциальных партнерах после первого свидания. Это рассказы о бывших, жалобы на жизнь и, конечно же, обсуждение доходов. И мужчины, и женщины в основном считают такие темы не слишком подходящими для старта. Зато большинство отмечало важность общей атмосферы во время общения. Если все прошло легко, то можно задумываться и о новой встрече. Важный момент. Перед свиданием почти четверть пользователей проверяет данные объекта симпатии через соцсети, поэтому стоит привести их в порядок. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит-ФМ.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Вот, я же говорила, мы поиграем, и давайте поиграем прямо сейчас. Я напомню, для игры наш мессенджер Макс 925-007-1074, туда присылайте свои ответы. И, соответственно, первый, кто правильно ответит, заберет подарок. Что же за подарок? А вот какой: радиостанция Хит FM дарит 2 билета на специальный показ комедии «Это хит», который показ пройдет завтра, 15 июля, в кинотеатре «Формула кино ЦДМ». Это Москва, это вечер, это завтра. Если у вас есть такая суперспособность оказаться в этом кинотеатре и посмотреть, ну, где-то в 8 вечера, вот так вот, если вы пытаетесь рассчитать свое время, то приглашаю вас в игру прямо сейчас. Я задам вопрос, у вас будет 3 варианта.

на наш, так сказать, счет. Так вот, два билета на специальный показ комедии «Это хит». Напомню, забавная и трогательная музыкальная история о том, как у одного музыканта украли хит, а он пытался доказать, что это его. В ролях Пол Радд и Ник Джонас. И давайте же уже приступим, так сказать, к угадыванию. Кино. Вопрос такой, будет про Пола Радда, который как раз снимался в этом фильме, одна из главных ролей, тот, мне кажется, у кого украли хит по сценарию. Сам он, Человек-муравей, так мы его ласково называем, и вот такая история. Короче, в 2014 году не стало владельца одной кондитерской лавки, он покинул этот мир, а в лавку очень как раз любил заходить, вообще регулярно посещал ее Пол Радд, которого мы сейчас играем. И вот когда актер узнал об этой потере, он что-то сделал. Первый вариант. Он помог деньгами семье владельца кондитерской. Второй вариант. Он выкупил эту кондитерскую, чтобы сохранить ее, настолько он ее любил. И третий вариант. Он нашел покупателя, который выкупил кондитерскую, чтобы она продолжала работать, потому что Пол Радд ее настолько любил. Итак, как вам

Вопросы есть и правильные, и неправильные. В принципе, нам для чего нужна эта информация? Просто для того, чтобы поиграть и определиться с нашим победителем. Итак, в 2014 году действительно где-то там не стало владельца одной кондитерской лавки, которую очень любил и регулярно посещал, который актер Пол Радд, известный

сделал такой правильный ответ. И, конечно, мне отчитывать ничего особенно не пришлось, но попереписываться пришлось, потому что первым правильно ответил у нас Александр из Ангарска, который посчитал, не сможет он завтра пойти в Москве в кино. Но зато следующий, ну раз такое дело, у нас ответила правильно Анна, ну, из Москвы, соответственно, и мы ее поздравляем. И это вам аплодисменты. Видите, немножечко судьба вмешалась. Ну и мы за вас рады, безусловно. Я напомню, что радио Хит FM дарит 2 билета на специальный показ комедии «Это хит». Показ состоится завтра, 15 июля, в кинотеатре «Формула кино ЦДМ». Ну а мы с вами потом сможем сходить чуть-чуть попозже, когда этот фильм появится в кинотеатрах. Приятных просмотров!

17 часов 51 минута в Москве, и, может быть, это время каким-то образом сподвигнет ваше тело, как в песенке среагировать, что пора домой, например, закончился рабочий день, или что немножечко осталось продержаться, часочек какой-то рабочего времени, или, может быть, вы уже дома лопаете свою вкусную котлету или что там у вас на ужин сегодня. В любом случае, приятного аппетита сейчас или попозже, или завтра с утра, если вдруг вы не едите после 6, у вас не осталось времени на сегодня тогда. Ну и чем бы вы ни занимались, как обычно, под Хит FM. Желаю чудесного вечера. До завтра. Попрощаюсь. Была Калашникова. Летела. Целую. Пока.

0: Лолита и Софи Такер на Hit FM только что, Манхэттен. Начало седьмого в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Лето в городе, лето в душе, в сердце и в каждой песне, которая звучит на Hit FM. Поэтому в следующие 4 часа, как минимум, будет по-летнему жарко. Итак, друзья, большой релиз, полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры. А еще раз сделать дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. Также не забывайте о том, что мы ловим с вами везде хит. Займемся этим в следующие 30-40 минут. На кону крутые подарки.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей

0: 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту.

0: И все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Dua Lipa на Hit FM Physical. Впереди человек, которого не раз называли главным артистом планеты. Это The Weeknd. Услышим Take My Breath через несколько минут, но чуть раньше Шаус и Cup Sport Only You.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 26, по ощущениям плюс 24. Ветер северный дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность 52%. Смотрим, что ночью плюс 20, завтра в городе плюс 25 и небольшие дожди.
1: Реклама.
2: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
3: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
4: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: 4 дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
14: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
15: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
16: Группа компаний «Куртрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Кофе не только обладает бодрящим эффектом, но еще и полезен для здоровья сердца. Однако на этом его интересные свойства не заканчиваются. Теперь ученые рассказали о том, что кофе может спровоцировать человека на внезапные покупки, просто так, для удовольствия. В основном это оборудование для массажа, всевозможные ароматы, свечи или декоративные предметы. А еще под действием кофеина люди часто бронируют романтические путешествия, потому что человек чувствует себя более активным и восприимчивым к эстетическим качествам товара. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM. А это Calvin Harris и Jazzy. Satisfy только что. Так, народ, везде хит близко, очень близко. Вы же помните, что каждый будний день мы дарим подарки, много подарков. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Скоро будет очередная возможность что-то полезное и что-то очень приятное выиграть. Что делаем? Все просто, ждите сигнал, затем кидайте в мессенджер Макс слово «Везде хит». Номер плюс 7-925-007-1074. Давайте еще раз, плюс 7-925-007-1074. Слово «Везде хит». Победит тот, кто станет 14-м, потому что сегодня 14-е число. Всем мы желаем только удачи и только победы.

0: Тебе повезет. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства. Производство со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры.

0: Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит ждет нас каждый день. Сперва нужно поймать сигнал, а затем отправить слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». На кону крутейшие подарки. Каждый день что-то новенькое, что-то особое. Сегодня 14-е по счету сообщение является победным. 14-е. Его отправила Татьяна. Татьяна тут как тут. Добрый вечер, Таня. Алло, Татьяна.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Да, вы меня слышите?
1: Конечно, хорошо вас слышим.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна. Сейчас будем рассказывать, что же вы получаете.

0: А вы получаете везде хит на гаджеты. На гаджеты, а значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать современные аксессуары и приятные технологические обновления в одном из известных магазинов электроники. Так что мы вас поздравляем с такой невероятной новостью и с таким событием.
1: Круто, спасибо большое. Вообще первый раз участвовала.
0: Вот видите, какой у вас дебют яркий. Ну, еще раз вас поздравляем. Друзья, везде хит на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки. Хит FM.

0: шоу Hit FM.
1: Эд Харт на Hit FM только что, и песня Say It, наша новинка, между прочим. Напомню, все самое новое, свежее, модное и летнее найдете на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И, конечно, в шоу «Большой релиз» у нас тут повышена концентрация самой хитовой и самой модной и новой музыки. Мы продолжаем час второй, полное погружение в музыку. В этом часе дабл-трек, двойная порция хитов одного артиста, минут так через 25, а в часе следующем хиты без правил.
0: Большой релиз на радио Hit FM.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Конфетный

Это Марантия на Hit FM и Save Me. Впереди Леони Калум Скотт. Песня Stay, мол, оставайтесь, никуда не уходите. Очень правильная мысль, очень.

0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 26, по ощущениям плюс 25. Ветер северный дует со скоростью 3 метра в секунду и давление 743 миллиметра ртутного столба. Ночью будущий плюс 19, завтра в городе плюс 25.
1: Реклама.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого, откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отсчет. 10.
5: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Твой номер один, только он. Дима Билан.
12: Твой номер один.
11: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
13: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
15: «Хит ФМ». Hit FM.

0: данные 40 тысяч жителей старше 50 лет. Выяснилось, что люди, которые в более молодом возрасте редко употребляли продукты, богатые белком, чаще остальных сталкиваются с возрастным снижением физической функции. Допустим, они испытывают трудности при ходьбе на небольшие расстояния или при выполнении повседневных задач. Именно поэтому медики призывают заботиться о своем здоровье еще в молодости и регулярно употреблять в пищу продукты, обогащенные белком, которые позволят сохранить вашу физическую активность в более старшем возрасте. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

19.34 в Москве. Это большой релиз на Hit FM. Впереди дабл трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. В этот вторник мы остановили свой выбор на суперзвезде, суперстар на большой мировой сцене. Она уже более 25 лет. Вау! Сейчас у нее семья, все дела, но творчество свое она не бросает, что радует. Итак, Pink вместе с нами этим вечером. Впереди две ее работы. Первая называется Never Gonna Not Dance Again и песня под номером 2 You and Your Hand.

0: Реклама.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: жили Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Divac на Hit FM, новая песня Slow Down. Если нравится, голосуйте, поддерживайте в главном хитовом чарте. Это можно сделать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Главный хитовый чарт уже в ближайшую субботу, ровно в 18 по Москве, слушать всем. Будет еще и повтор, кстати, для тех, кто... У кого не получится послушать в субботу. В воскресенье ровно в полдень, время тоже московское.
1: Hit FM.

0: Hit FM.
1: Another на Hit FM только что, и работа Talk to You. Начало 9 в Москве. Мы с вами идем дальше. Впереди хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две, и они обе очень сильно хотят попасть в эфир. В итоге победит только один свежий трек. Тот, в

пользу придет больше количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому проходите, голосуйте. Под номером один с нами сегодня проект Altego. Песня Lies. Altego Lies номер один. Под номером два. Sam Feld и Rani. Keep on Rising. Мы стартуем.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ 2019 в Москве. Сражение двух новых песен в прямом эфире. Бьются они за одно единственное место в нашем плейлисте. Повезет той свежей песне, за которую придет максимальное количество голосов в нашей группе ВК. Поэтому проходите, голосуйте. Под номером один с нами сегодня проект Altego. Altego и песня Lies. Спасибо большое. На очереди новый трек под номером 2. Он называется Keep on Rising. Это Сэм Фелд и ранее. Вот такие треки, вот такие новинки. Теперь вам решать, какую из них поддержать и за какую проголосовать в нашей официальной группе ВКонтакте.
0: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 23, по ощущениям плюс 22. Ветер северный дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность 63%. Смотрим, что ночью плюс 17, завтра в городе плюс 24 и дожди. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

может негативно сказываться на качестве сна, что совсем недавно опровергли исследователи из Швеции. Они проанализировали данные более 30 тысяч добровольцев, сообщавших о количестве выпитого кофе, времени и качестве сна, а также о своей дневной активности. Взаимосвязи они не обнаружили, поэтому сделали вывод. Кофе хоть и блокирует сигналы усталости, но все же не влияет на засыпание и качество сна кардинально. А еще наш мозг адаптируется к действию кофеина, и со временем бодрящий эффект от него может снизиться. Но в любом случае чувство меры никогда не повредит. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит ФМ. Финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в трек-листе. Нужно было решить, какую новинку протолкнуть в эфир. И вы решили, проголосовали в нашей официальной группе ВКонтакте. Скоро все узнаем обязательно. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется Lies. Это Altego. Под номером 2 Сэм Фелт и Рани. Работа Keep on Rising. Уже 20:36 в Москве. Пришло время всех расставить по своим местам и узнать финалиста нашего музыкального сражения. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК и разберемся с вашими голосами. Итак, с разницей в один голос в этот вторник, 14 июля, в нашем Муз-баттле побеждают Altego. Altego, песня Lies вырывается, вырывается вперед. Соответственно, дальше мы ее послушаем целиком.
0: Хиты без правил.
1: Правил.

0: Реклама.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2020.

0: 6-го. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и простой. Просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Келвин Харрис на Hit FM и треке Blessings в 20.51 по Москве. Я смотрю, электронная танцевальная музыка очень заходит этим теплым летним вечером, поэтому продолжим в том же духе. Эвелон и Рокстон составят нам компанию в ближайшие минуты. Трек называется «Vertigo». Дождемся, не пропустим.
1: Hit FM.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

21 час и 15 минут, время московское. Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Welcome. В самом разгаре специальный хит-парад. Тут мы изучаем чарты других стран. Сегодня хорватский чарт, вашему вниманию. С 12-го мы с вами перемещаемся на 10-ю строчку. Песня New Religion вышла в 2026 году, и сразу после релиза стало понятно, что это большой, мировой, крепкий суперхит. Так оказалось. Итак, New Religion, Bebe Rexha, Faithless, номер 10 в Хорватии. Chart Special.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 23, по ощущениям плюс 20. Ветер северный дует со скоростью 3 метра в секунду. И влажность при этом 62%. Смотрим, что ночью. Ночью без осадков плюс 18, завтра днем плюс 24. И небольшие дожди.

0: приезжать, однако мало кому они нравятся. Тем временем российские социологи провели масштабные опросы и выяснили, что больше половины россиян хотя бы раз дарили партнеру подарок после ссоры. Хотя при этом так и не поняли, в чем же они были виноваты. Что же касается самих подарков, то в топ самых популярных извинительных презентов вошли цветы, сладости или украшения, которые, по мнению большинства опрошенных, работают только в связке с искренними извинениями. Да, подарки и извинения – это, конечно же, хорошо, однако столичные медики рекомендуют научиться обсуждать нормы и правила жизни с вашими партнерами, а также не забывать уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху, чтобы быт не становился причиной ваших конфликтов. С вами была Ирина Баутина, нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Around the world.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшая из хит-парада Хорватии. Впереди песня, которая на этой неделе оказалась на четвертой строчке. И это не какая-нибудь там новинка. Это трек прошлого года, который каким-то чудесным образом вновь в Хорватии оказался в тренде. Прикольно, круто. Поздравляем с этим фактом. Sony Fodera и D.O.D. Песня Think About Us номер 4.
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50%. На обувь, одежду и сумки от Tendance, Maison David и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
7: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
6: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
8: Песню написал я.
6: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
9: Читайте в июльском номере журнала

Релиз на Hit FM, раздел Chart Special и мониторинг хит-парада Хорватии. Осталось время еще на один горячий хит. Суперхит. Он реально будет горячим, потому что занял на этой неделе в Хорватии 3-е место. Называется Jamaican Bam-Bam. Это Хугел или Ужель, как его некоторые называют. В общем, мы слушаем дальше. Ужеля, Jamaican Bam-Bam, номер 3 в Хорватии. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Финале Chart Special, большой релиз. И прощаемся с вами до завтра. Chart Special.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Постоянное общение с людьми утомляет даже экстравертов. Это доказали британские ученые. В рамках исследования они изучили несколько сценариев социального взаимодействия и назвали самые энергозатратные. Среди них оказались длинные напряженные разговоры, знакомства с большим количеством новых людей, попытки произвести впечатление и, конечно же, конфликты. При этом, если вам приходится подавлять эмоции и улыбаться через силу, усталость наступает еще быстрее. Конечно же, не стоит забывать, что у каждого из нас есть свой порог выносливости. Однако, если вы чувствуете себя очень утомленными, то эксперты настоятельно рекомендуют побыть в одиночестве, чтобы как можно скорее восстановить силы. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

друзьями, достаточно просто одолжить им определенную сумму денег. Так считают многие и предпочитают вообще не участвовать в подобных историях. И по мнению психологов, это рабочая стратегия. Стоит научиться отказывать, мотивируя это тем, что средства необходимы вам в моменте. Тогда не придется придумывать, как просить вернуть деньги обратно, когда пропущены все сроки. А случается это довольно часто. Если же такая необходимость возникла,

0: то эксперты советуют деликатно предложить должнику оплатить для вас некую важную услугу, когда у него появится такая возможность. Но главное правило нам всем уже и так знакомо – одалживать только ту сумму, которую вы не боитесь потерять навсегда. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: тренды.
1: Мужчины действительно не умеют внимательно слушать, и это доказали австралийские ученые, которые провели серию экспериментов на добровольцах. Исследователи попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится выполнять несколько дел. Искать информацию, следить за словами, выполнять задания и поддерживать разговор. Результаты исследований показали, что женщины редко отключаются от разговора, даже если они заняты, а также способны отвечать на вопросы. Чего не скажешь о мужчинах. Им важнее сконцентрировать свое внимание на выполнении задачи. А еще они подсознательно игнорируют вопросы или разговор, даже если он считается важным. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Летом любители спорта активно следят за пляжными видами соревнований. Многие задаются логичным вопросом. Почему к телам спортсменов не прилипает песок? Во время телетрансляции это заметно невооруженным взглядом. Ответ оказался достаточно простым. Дело в том, что к песку, который привозится на спортивные события крупного масштаба, предъявляются особые требования, закрепленные в специальных документах. Так, зерна песка должны быть выветрены естественным образом и иметь округлые края. При этом он не должен быть слишком мелким, подобно пыли. Все это мешает налипанию на кожу и способствует красивой картинке во время телетрансляции. Теперь вы в курсе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: здоровья.
1: Нас с детства учат, если ты ничего не делаешь, значит ты ленивый и безответственный. Однако психологи считают иначе. Эксперты утверждают, что иногда лучший отдых – это буквально ничего не делать. В такие моменты мозг сортирует воспоминания, перерабатывает эмоции и восстанавливается после переработки. Без такого отдыха наступает когнитивная перегрузка. Вы начинаете медленно думать, забывать простые вещи и раздражаться по пустякам. А еще медики рекомендуют выделять 2 часа в неделю на запланированное ничего не делание, без работы, соцсетей и саморазвития. Спите, смотрите в потолок, сидите на балконе или же гуляйте по парку без маршрута. Главное, никакой продуктивной деятельности, и за это ваш мозг скажет вам спасибо. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Авалон Рокстон, Vertigo.
1: Первое место.
2: Тедди Свимс, Mr. Know It All.
0: На сайте hitfm.ru